0: 9 лет назад я приехал сюда с трубой и много пороха на трубе, и все назвали меня трубщиком. Я не ожидал, что моя музыка привела меня к любви, которая пересекает границы, и теперь все называют меня русским зятем.
1: 今天我请主持人来我这里, 看看我跟我老婆的周末咋过的。Hello,
2: Hello, Vlad, 还有Linda, 哎呀呀呀。